0: Мужерна, Свободная, Нугарамты.
1: Майя ФМ.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.